меня там хлеб. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я голоден. Эй, заберите свой металлолом.